года летели, уж мы в постели, когда салаги на плацу на строевой, и дембель скоро, и скоро дома.

0: забудем. Прощай, мой раменский московский гарнизон. Утром похмелье, как сновиденье, и КПП все видится, и корешок. Сержант веселый, скажи-ка, Леха, слово, да наливай под стук колес на пассажок. Ах, это рама, прощай же, рама.
1: Я косынку завяжу.

не забуду никогда Сашку Соловьева. Ни на шаг не отошел, держал оборону весь боекомплект врагу.

узелком потуже и пойду напропалую, ай, по свинцовой стуже зашагаю по земле северокавказской с автоматом на плече, но без брата Сашки с автоматом на плече.

На Кавказе в годы воинской службы моей. Но сейчас есть приказ для спецназа защитить на Донбассе людей. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть. Вновь на марше густые колонны, вертолеты ложатся на курс. И идут батальоны, и в

совершив справедливую месть. Снова пламя войны разжигают на границе отчизны моей. И Шухевич с Бандерой мечтают насладиться победой своей. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть. Долго-долго терпела Россия унижение, обиды и боль, и предателей выстрелы в спину, и Европы гнилой разговор. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть.

Ей, пока мы живы, не пугайтесь. Наш автомат не замолчит. И ни на миг не сомневайтесь. Беда к вам в двери не постучит. Здесь на войне одна забота. Из боя выбраться живым.

своей, пока мы живы, напишите хоть пару строчек на листок. Нет слов, хоть в трубку подышите, чтоб нас окутала любовь здесь, на войне.

правого залпа. На три орудия. Сфера танка 205 отбой. Рина, слышу вас плохо, неразборчиво. Попробуйте переключиться на резервную частоту. Вот хорошо.

0: тысячи звезд. Вера и правда летят вместе с нами. Тихо, неспешно. На блокпост.
1: Плохо, слышит вас хорошо.